0: Чептала, аги белых баге, бурчу джейдит, бахусала, бахусала, аги белых баге, поп чептала, дилук делак, коэйсала, биле аже, бабен балагу, и белых багук, абсалуге, аги белых баге, бачок чептала, билейш биле, а вот так ады.
1: I'm just saying, hip-hop is a very sophisticated, multifaceted subculture that speaks to all different types of people. Music, the fashions, the attitudes, the beefs. The more I read, the more I listened, the more I felt connected to its rich cultural tapestry.